Очи страстные, очи сгучие и прекрасные, как любил я вас, как боюсь я вас. Значит, дом вас ясный добрый час.